что вот там не сваришься. А вообще не фришишься, что там бонишь, и сам бокс и на шаку. Рады, реалар, на ергерты. Все равно я говорю, что хоть.

Шоу там не сварен шо. Ахашин фриши шо. Там бойни си сам бокси на шаку. Рады ряла на гель ты. Занарха урен шо.